0: Сидит, готов? Готов? Давайте сделаем в виде батла. Ильна, вставай сюда.
1: Нет.
0: А сюда хочу вызвать Гайнадинова Самира.

0: судно, ставим его в нужное положение и потом медленно опускаем плиту на морское дно. Это напряженный момент. Команда из Hydro собирает...
1: Yokohama.
2: Hello guys, what's up? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's vlog.

0: Я понимаю, не знаю.
1: Хотел поймешь.
0: Кофе не
2: вот, как это гораздо лучше. Ну что, друзья, рассказывайте, что вы сегодня за праздник? Куда я так спешила? Ой, я...

0: Красный не горит?
1: А вот горит. Все горит.
0: Давай, двоечка. Все. Двоечка. Двоечка левый боковой.
2: Odin 1, Shores 3.

0: Все, готов?
1: Наверное.
2: Пандем Бурумбур очень назвал. Тебе совсем бурого не видно.

0: запись стрит, просто не закрывай окошечко, скажи. Там ничего не видно, просто. На колени!
1: О, боже! Я говорю, гадости, чувства и всякую хрень.

0: 해야 돼.
1: Невыносимой стала грусть, и в комнате, что с потолком, мне чуждо. Я поплыла.
2: Давай руку. Левую руку, левую.

0: друзья мои, Вадим Александрович заложил в нас очень многие те качества, которые на протяжении сейчас 40 лет эти...
1: 小さな体や器用なくちばしを生かしたスズメの暮らしぶりとはどんなものなのか。四季を通して。

0: the lot of great in Coleman Road fought the final time. By the right, kick back.
1: Предоставление удобного сервиса клиентам для их удержания, особенно, что важно для банков в свете отмены зарплатного рабства, как мы все знаем.
2: That's not a trail. What the... Where have you gone? Why am I following you? What the...